0: тамамта пиллут клута микелгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёқлукуппилла уппиёқуорлукигэнгэм аёқутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку.
1: It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Yes, it's